Поправьте путь. Смотри, какой нет месяца и вправду. Что за пропасть? Нет месяца и только.

0: Отсловьте на него и место. Пошел, пошел, пошел.
1: Я вижу не на шутку терешься ты.
0: Пошел, пошел, пошел.
1: Смотри, попробуй подойти, ведь видишь, как

0: страх, Боже мой, стороннее лице. Что, если вдруг застанут здесь особу такого звания, как я? Беда ведь, как раз дойдет и до отца Кондрата. Ради бога, превосходная залога, спрячьте куда-нибудь, спрячьте скорей меня. Ради бога, добродетельная жена, спрячьте куда-нибудь, сраму во не приму. Ваша доброта, как сказано в Писании, 22 главе, ой, стучаться.
1: Садитесь поскорей.

0: дай парилки выпить. Горло застыло от мороза у меня.
1: Ну, вот тебе горилка, ты...
0: Спасибо. Вот это будет лучше. Эх, и метель. Давай сюда, красавица.

0: Кузнец!
1: Отвори!
0: Слуха слышь, не дай мне клейму! Ни за что на свете не захочу ему попасться, слышишь?
1: Вот беда-то, сын!

черт! Мешки как будто тяжелее, чем прежде, стали. Верно, кроме угля в них что-нибудь положено еще. Ах, глупый, я и позабыл. Теперь мне

Вареники-то сами скачут в рот. Ведь вот неслыханное диво. Вот он каков. Ленивее чуба будет, тот ест, по крайней мере, ложкой. А этот и руки поднять не хочет. К твоей я милости пришел, батю. Ты брешут, не во гнев сказать, доводишься сродни.

0: и помощи просить приходится у черта. Скажи, Патюк, как быть?
1: Когда нужно черта, то и убирайся к черту!
0: Ну, сделай, милость, добрый человек, не откажи свинины ли колбасли, муки ли грешневой, аль полотна. Как водится между добрыми людьми, не поступлюся, хоть примерно. Скажи мне, как найти к нему дорогу? Однако, что за черт? Ведь постный день скоромные вареники он ест. Чего я в самом деле узнаю и набираю с ним греха? Назад!

ничего, ни во гнев сказать вашей царской милости, сделаны черевики, что на ногах ваших. Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете

0: Ах, что же я постел?
1: Коли так, то я вижу, не дурак. Можешь пригодиться, что с тобой чиниться. Погоди же, не подглядывай,

богу сюда пробрался. Сын этой ведьмы кузнец Вакула мне насолил, мою фигуру намалевал, да так проклятый намалевал мою фигуру, что индочерти хохочут дуру. Чтоб я такую спустил обиду, нет, погоди ты, кузнец проклятый, попробуй сунься одну без баки застать Оксану, да я сейчас же украду месяц, что духи ветра, сорвавшись

0: где же месяц?
1: Па, в самом деле, что за пропасть? Куда ему деваться? Месяц был!
0: А вот и нет! И надо ж было мешаться дьяволу! Да чтоб ему собаке не довелось и чарке водки выпить поутру! Точно насмех глядел в окно и на дворе светлёхонько и не успел взять шапки, сгинь не видать. Уж не вернуться ли нам?
1: Вернемся, добре.
0: Ну а как же варенуха то, акум?
1: Да, варенуха, ну пойдем, авось нащупаем дорогу.
0: Ну, пойдем! Кум, где ты?
1: Эй, где ты?
0: Ай, да метель!

0: Вай!
1: Я, брат, и сам уйду, мешать тебе не стану.
0: Проваливай!
1: Смотри, как расхрабрился кузнец Бесовской. Вишь, большая цаца. Вот я тебе, погоди.

0: giù, stucciazza. Нос свой слышит, за дверями кто-то дышит.
1: И кто-то не пущу.
0: Непременно ведьма пустит.
1: А милому угощу.
0: Колечом, наверное, пустит.
1: Черт возьми, кто там такой? Не в околе ли?
0: Ой-ой-ой. Ну-ка, масло-то.

0: cuore, ma sto ogni ieri so. Cuore, cuore, cuore mio, caiando. Oh, срамота, срамоти, всяческая срамота. Пришел последний час, Солока, спрячься, спрячься, ради бога,
1: не спрячу.
0: Мимо, Солока,
1: ну, да еще.
0: Хоть под кровать.
1: Все под кровать, пошеловки, они хотят.

0: О! Это что? Никак стучаться?
1: О! Никто никак стучаться! Вакула!
0: Вакула! Не пущай его, Солоха!
1: Как не пусти? Ведь он разбойник! Дверь вышибет!
2: Да ну же, ну, что там такое?
1: Погоди, голубчик!
0: Тут, кажется, пустой мешок!
1: Ну да, постой! Куда ты лезешь? Ну, что мне с ними делать?

колбаски и пивом если варни привезли. Что же это вы затеяли? Сынок, а где Оксана? Я же говорил вас пригласить. Ой, ветер, девка, чтоб ей пусто было, Панова, по нас ко мне.

Живите, поживайте, любитесь, а до гроша наживайте. Эй, гусляры, чего вы там уселись? Эй, кобзари, к нам милости прошу, прослать и жениха с невестой.